0: Ну, не кричи.
1: Да тихо.
2: Да, ну, блядь.
3: Ёб, ёб твою мать.
4: Орешник.
1: Орешник ебанул. Точно, разлогил.